Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.